Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно.

Когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок и все производные рока, мне хочется плакать.

здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее.

0: О, Джим.
1: Папа?
0: Я тут любовался на нашу старую семейную фотографию. Веселый был денек, правда?
1: Да, да.
0: Джим, я хочу поговорить о мастурбации. Я хочу сказать тебе, что это абсолютно нормальная вещь. И я должен признать, что я отдал когда-то в молодости мастурбированию немало времени. Я называл это встречаться с Дуней Кулаковой. Да. Или гонять лысого. Я, правда, не делал этого с пирогами. Но знаешь своего дядю Морта? Он душил одноглазую змею по 5-6 раз на дню. Это что-то вроде тренировки перед важной игрой. Понимаешь? И это вроде как играть в теннис о кирпичную стенку. Это очень мило. Очень мило, но это еще не игра.
1: Верно.
0: Это не игра.
1: Нет.
0: На самом деле, тебе нужен партнер, чтобы отбивать мяч. Тебе нужен партнер?
1: Да, партнер нужен.
0: Нужен партнер.
1: Очень нужен партнер.
0: Нужен партнер.

0: Кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей По 4000. И Балаганову 2. Он и на 2 не на работу.
1: А Козлевичу...

не важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой.

милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.

0: Будешь ты, Федя, бомбой.
1: Почему бомбой?
0: Потому что вспыльчивый. Ты, Владик, будешь штык, потому что стройный. А я буду пуля, потому что в цель.

Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Как слышно? Как слышно?

0: Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери телевизор с большим экраном. Выбери стиральную машину, автомобиль, музыкальный центр и электрический консервный нож. Выбери здоровый желудок, зубы и медицинскую страховку. Выбери недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбери друзей. Выбери курорты и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку в лучшей фирме из самой дорогой материи.
1: Больной.
0: Займи воскресное утро, выбери удобный диван, чтобы развалиться и смотреть отупляющие шоу.
1: Бэкби.
0: Набивай брюхо всякой всячиной. Выбери загнивание, в конце концов, и со стыдом вспомни напоследок подонков, которых ты заложил.
1: Томми.
0: Чтобы выбраться самому, выбери свое будущее. Выбери жизнь.

0: напить.
1: А там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

0: убрать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там...

0: Нет, Марина, к барину на день рождения не ходи. И к Толяну не ходи.
1: А к тете Вере ходи.

0: А вдруг война с империалистическими хищниками?
1: Я воевать не пойду никуда.
0: Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться.
1: На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали.
0: Вы анархист-индивидуалист?
1: Мне белый билет полагается.
0: Ну, хорошо. Неважно пока.

Мир безумен в любом направлении и в любое время. С ним сталкиваешься постоянно. Но было удивительное вселенское ощущение правильности всего, что мы делали. Неизбежности победы над силами времени и зла. Не в военном смысле. Нас это не интересовало, а в энергетическом. Казалось, что мы на самом гребне высокой и прекрасной волны.

0: Я скажу всем, до чего довел планету этот цигляр ПЖ. Пацаки Чатланом на голову снились.
1: May I tell America girls, them man from long time.
2: Hey guys, them don't know.

0: mama.
1: Запомните одну фразу: все будет, но не сразу.

Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «100 рентген». Мы всегда рады новым посетителям.

Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости, а сами в то же время наглотались зубного порошку.

Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Отличается умом, отличается сообразительностью.

зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.

0: скоту.
1: Медведь, медведь. Чуть было человека не угробил.
0: Кто, я?
1: А
0: кто по ленам стукнул?
1: Так я же действительно думал, что это медведь.
0: Михалыч.

0: Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста Первого украинского.
1: Будущего солиста Большого театра?
2: Так это запросто.

0: Вы знаете, мой муж не умеет танцевать даже вальса.
1: Вальс?
0: Да.
1: Что может быть старее вальса?
0: Мой муж.
1: А зачем же вы вышли за такого старого?
0: По молодости.

0: Kong.
1: Извините, а что-то они посаги, это национальность?
2: Нет.
1: Биологический фактор?
2: Нет.
1: Лица с других планет?
2: Нет.
1: А в чем они друг друга отличаются?
2: Ты что, дальтоник, скрипач, зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь. Турист.

0: Есть новый джангл, чувак. Да, ко мне с утра Тарзан и Джин на лиане залетали. Я тебе скажу. Это может превратить Харе Кришну в злодея.
1: Much new tune to play from night, them can't count. Some boy come in here play one bag of old thing and a play over who much tune. We not depend on that.

0: Давайте я барабанец буду.
1: Как?
0: Дам пиди пиди дим пиди пиди дам пиди пиди дим пиди пиди дам так так
1: пиди пиди. Скрипач не нужен.

0: Club screaming with a whoa.
1: Моб, видите меня? Я вытаскиваю быстрее, чем Джесси Джеймс. Я посылаю дымовые сигналы, как вождь краснокожих. Понимаете? Я бы не отказался от подружки. Понимаете, да? Было бы приятно глотнуть белого вина из мохнатого бокала, понимаете? Только мне влом напрягаться, чтобы с кем-то познакомиться. Завести себе подружку сейчас не на первом месте моего хит-парада, понимаете? Я занимаюсь сексом с музыкой, и поверьте мне, я могу продолжать всю ночь. Я встретил Моффа на рэве прошлым летом. С тех пор мы друзья. Он переехал сюда, когда его папу повысили до старшего инспектора. Мофф — это величайший торчок из всех, кого я знаю. Я его люблю, но крыша у него протекает. Клянусь мамой, лучше всего мне было тогда, когда я обдолбан и отдаюсь музыке. Вы понимаете меня, да? Отлично.

И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу.

Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар.

0: Операция.
1: Почему? Эй.
2: Чтобы никто не догадался.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

Ладно, живи, гад. Сына благодари. Жалко такого парня без отца оставлять. Сиди тихо, штаны суши.

0: Товарищи, я сейчас работаю над проблемой поведения животных в условиях повышенной опасности. Так вот, животные, моя милая, не уничтожают себе подобных.
1: Да ладно, отвали.
0: Не ерничать. Тигр не есть тигра, медведь не пожирает медведя, а заяц не убивает зайца. Вот, к примеру, если кит, если он ранен и не может всплыть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, тогда другие киты как бы подплывают под него и выносят его наверх. Мы же, товарищи, мы же топим друг друга!

0: Идиот.
1: А что, потанцевать нельзя, что ли?
0: Идиот.
1: Мне потанцевать нельзя?
0: Идиот.
1: Мне
0: идиот.
2: Здравствуйте, садитесь. Тема нашего урока – поэзия конца 20-го, начала 21 века. Патрикеев, что вы сегодня нам приготовили?
3: Гребенщиков.
2: БГ?
3: Просто Г.
2: Замечательно.
3: О, берег морской, как я сегодня доволен тобой! Красное вино и здоровый кальян, морской песок, нам кровать и диван. Музыка играет, девчонки зажигают, нагие тела, в чем мать родила. Меня даже слегка перекосило, потому что море — это сила.

0: Титаренко!
1: Поздравляю. Хотите что-нибудь сказать?
2: Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу.
1: Тоже верно.

Есть разные люди. Одни родину от врага защищают, другие жен своих педагогов за сиськи по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами, только первые уже солдаты, а вторые еще нет.

А вы знаете, мы с Витькой с одного двора. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Витька повернулся и говорит: «Вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу постарели.

0: Вы же просили в трех экземплярах.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да.

Не откажите мне в любезности со мной пройтись слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Замуровали, демоны.

0: Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово, румын.
1: Так он болгарин.
0: Да? Какая разница?

0: звездочка, звездочка, я маэстро, маэстро. Утюги на месте, замаскированы подкопные сараи, подкопный квадрат 19, как понял?
1: Понял, понял, маэстро,
0: квадрат 19,
1: понял.
0: 19, как понял?
2: Понял, понял.
0: Привет соседям.
2: Ну, как у тебя там? Как у тебя там, маэстро?
0: Все нормально, падаю.

Пускай там все молчат, хуй, блядь. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали.

Все, слух пройдет обо мне. По поводу голых баб. Все, что же вы с голыми бабами-то никак не можете разобраться?

Как бы ни сокрушались наши противники по поводу несовершенства социализма, сколько бы ни пеклись о его улучшении, гуманизации, мы с гордостью повторяем ленинские слова о том, что пролетарская социалистическая демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии.

0: Ну, наконец-то я нашел вас.
1: Нет, нет. Вы ошиблись.
0: Как?
1: Мы не знакомы.

Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком.
1: Не думай о секунде.

Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор.

порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

0: Мгновения.
1: Ну вот я и миллионер. Так снимайте меня в кино. Сбылись мечты идиота.

Селеврат, бородатые мужчины, все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор

права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал. Но и врач, милый, камшит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но вас.

будет приговор. Доктор мой санитары и светила все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке, как бы

Немногие понимают психологию дорожных полицейских. Обычный водитель начинает паниковать и немедленно останавливается. Так нельзя. Полиция таких презирает. Пусть козел погоняется за тобой. Все равно не отлипнет. Включи правый поворотник, и пусть он ломает голову, собрался ты поворачивать, или ищешь подходящее место, чтобы остановиться и поговорить. А потом на скорости сделай разворот на 180 градусов. Он этого не ждет. А потом резко, с газа, бей по тормозам. Черт!

Лучше, чем секс, Рэнс. Лучше, чем секс. Главный хит. Я взрослый, сам за себя решаю. И я уже все решил.

0: Кто меня пасет? Говори, сука, бендеровская.
1: Не трогай меня. Это не я, это Кабуня косой. Русские малявы прислали убить лысого татарина.
0: Где Кабуня?
2: Ресторан Львов.
0: Вы мне, гады, еще за Севастополь.

0: Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться.
1: Йо, ман, выбирай свои дороги сам. И помни, что только ты являешься художником своей судьбы.

0: опасно.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я.

0: королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Королевая карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля.

0: Спасибо вам, музыка. На самом деле, очень плохая музыка.
1: А зачем вы пришли сюда?
0: Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка.

0: профессионал попался.
1: Сильно достали?
2: Да.
3: А законная власть?
2: А где ты ее видел, законную-то? Одни кабинеты с флагами, и в каждом кабинете хмырь.
3: А ты денег попробуй дать. На эти деньги можно купить кого хочешь.
2: Да они уже все куплены.

Я поклялся, что это будет мой последний укол. Но давайте смотреть правде в глаза. Последний не значит окончательный. Так какой же будет этот?

0: Вы что сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
1: Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.

0: граждане бандиты! Внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться.
1: Кто это там гавкает?
0: С тобой, свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное?

0: них одних не будет счастья, никакого, но от них одних не будет счастья.
1: Слышь, пару слов для потомков. Как ты, животное, докатился до такого образа жизни, а? Шляпу на буче носил?
2: Носил.
1: Носил?

Алло. Алло. Мирка. Ничего не слышно. Из Москвы. Да. Отец в Москву не собирается. Угу. Слушай, монетки кончаются. Алло. Алло. Ну пока. Пока, целую. Пока. Пока.

0: Человек, человек, официант, хочешь один раз стоиться?
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной.

0: Ну вот поели, теперь можно и поспать. Ну вот поспали, теперь можно и поесть. Ну вот поели, теперь можно и поспать.
1: Не буду я спать, надоело.

0: Начинаем производственную гимнастику. Взять скакалки. Прыг-скок. Прыг-скок. Прыг-скок.
1: We're gonna go through this.

0: Батя, нормально?
1: А?
0: Нормально, говорю, все.
1: Нормально.
0: Рыбачишь?
1: А, немножко.
0: Давай, рыбачь. Клюет хоть?
1: Ага. Буду вопрос спрашивать.

0: тебе нравятся девушки?
1: Честно?
0: Честно.
1: Если честно, то да.
0: Ты говорила, что ты не лесбиянка.
1: Это как-то спонтанно произошло. Ты у меня первая.

0: Жорик.
1: А?
0: Жорик, вы комсомолец?
1: Да.
0: Это же не наш метод.
2: The soul of man was renewed through the personality of Yahshua the Christ. Today, in the

мне надоело все. Скучно. Хочется запросто с народом, как ты. Простыми парнями, какие у нас на каждом шагу.

0: Боже, какой типаж! Браво, браво!
1: Замечательно, поразительно, гениально!
2: Живи на максимум!

Я вам не помешал? Вы что-то делали тут? На полу? Делили деньги? Это интересно. Продолжайте.

0: Собака, друг, человек.
1: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека.

Повторяю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

гречневым чавканьем сильной личности, словесного поноса рьяной кавалерией. Ты забейся в сочные ямочки, мягкие дырочки, пулями оставленные. Ведь лучше стучать, чем перестукиваться. Анонимная философия продавшихся заживо за колоссальный бесценок, заживо погребенных в летнюю резину изношенных прокламаций, обильно смоченных психоанализом. Единым фронтом опочил в суе, с нулой рыбкой растраченной потенцией, ты, ведущий, бля, на новые подвиги. Мерзлой веточкой опьянения ковырни, ковырни в мыльном вареве невыносимо невинного прошлого, в мыльном вареве хлеба съеденного. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался.

0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?
2: Да.
0: Дмитрий Громов, Маня, давай.

стекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

Ну что, готов, наевшись дури, поселиться в гостинице под вымышленным именем с целью мошенничества? Надеюсь, что так.

На половине машин парковочный талон со школьной стоянки. Разгоним еще одну вечеринку. Вызови еще пару нарядов. Это дом Стиффера? Да, ты когда-нибудь видел мать Стиффера? Не женщина, а огонь, да?

0: Девушка! А девушка, а как вас зовут?
1: Таня.
0: А меня Федя.
1: Ну и дура.

0: будет здоровье в порядке, горе с ним будешь не знать.
1: Если, конечно, с зарядки день начинать.
0: День начинать!
2: Спорт — это все-таки школа!
3: Прыгай!
4: Фехтуй!
2: Ряд!

0: Где этот чертов инвалид?
1: Не шуми, я инвалид.

был посреди этого проклятого террариума. А кто-то продавал этим гадам выпивку. Еще немного, и они разорвут нас на куски. Я сходил наверх, а то малосердие. Говорит, он фотограф, но когда я упомянул о Савиджи Генри, его передернуло. Он понял, что его ищут. Он еще не знает, что у нас пушка. Я только сходил наверх. Прикинь, только посмотрел. Умоляю, скажи им, чтобы сняли эти проклятые шипы. Боже, Всевышний, посмотри вон на тех. Они нас вычислили.

0: Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать. Чушь. Давай гравицапу и делай, что хочешь.
1: Дядя Уэф, дядя Би, вас там так встретят?
2: Нет, Геносвале. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А когда нет цели...
3: Раз, кончать философствовать.

В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи, светлые, как

Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания –

0: Кузнечик?
1: Вот именно кузнечик.
2: Разыгрывай, кузнечик. Точно, завалил.
0: Ты сбил?
3: Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев.
4: Да, молодежь! Ас!

Это чего в моей камере происходит?

Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга. Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошелить.

В луже кровавого оптимизма валяется ощущение человека в телогрейке. Весело и великодушно разбегаются в разные стороны его пальцы, погоны, карманы. Вечер поднялся, стемнело.

Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. Вообще последний город на Земле — это Шепетовка, который разбиваются волны Атлантического океана. За границей это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.

0: Водочки?
1: 4 пол-литровочки.
0: Пиво?
1: Да, 9 бутылочек.
0: И сырку, конечно, к нему.
1: Со слезой.
0: Еще что будете?
1: Не забудьте, пожалуйста, вот эту.
0: Рыбу?
1: Да, килечки.
0: И шашлыки, конечно, будете?
1: Да, на 3. 9 штук.
0: Ага.
1: Директор будет с нами.
0: Хорошо.

0: Primavera.
1: Эта история произошла много лет тому назад, пенящей весной.
0: Je suis la la del country, Pedro Tarantas.
1: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
0: Garanto dama Jesfurto a pari il caballero.
1: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
0: Jugaga amgazi gajeve smoking and jibas.
1: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: Goodbye. Его окликнул ее приятный застенчивый голос.
1: Шершеля там, где много пункта хера.
0: Не проводишь ли ты меня до дома, ковбой, спросила она.
1: Пера-спера от астра, баю-бай.
0: Мои родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: He gets in many trouble, кокаина.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, cause lino.
0: На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.
1: He did piff-puff from his black and big gun.
0: Стреляя по пути папирос

0: находился в зависимости от наркотиков, которые принимал постоянно.
1: Эйнштурцен, Тоттенхозен, дер финале.
0: Придя к ней домой, Педро скромно присел на кровать.
1: Mein Herz rückt die Schnelle, Hände hoch.
0: Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом.
1: They make love, come sexy, vaginale.
0: И они страстно любили друг друга всю ночь напролет.
1: Suppositoria in rectum wall.
0: А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать.
1: But yesterday his love rожать bambino.
0: А через 9 месяцев девушка родила ребеночка.
1: Синдромо даунито хромо.
0: Славного, но с небольшими умственными отклонениями. Во всем были виноваты наркотики, которые принимал Педро.
1: Стоп, наркота, эфиро, хлороформ.
0: И как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив.
1: And now his sorrow cries, he's impotento.
0: Страшная кара постигла Педро, он ослеп.
1: His yank висит there вниз and не стоит.
0: Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.
1: Goodbye, narcotics, drugs in un momento.
0: В порыве отчаяния Педро порвал с наркотиками.
1: Но yank где все равно there не стоит.
0: Но зрение к нему так и не вернулось.

0: же мы сюда попали?
1: Как в чайник. Крышку, значит, открыли, нас пустили, а потом закрыли.
2: Похоже.

0: Saturday night.
1: Не желаете ли трахнуть по маленькой, а, Нарцисс?
2: Это же никогда не помешает.
1: Пожалуйста.

Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте щеки.

Вот так. Искупай, Стив Майстера. Великолепно. Как тебе удалось его согреть, а? Я чувствую пузырьки. Да, здорово. Пузырьки так и бегают. Хотя нет. Вот дерьмо.

0: Стой! Тихо! Чё?
1: Ты куда шлем дел?
2: Человек, росомаха, человек-паук.

0: Те.
1: Капают, кап-кап, капают прямо на копье.
2: Чей туфля?
3: Мое.

Друзья, наклонитесь ко мне. Теперь втягивайте в себя носом. Глубже. Сильнее.

0: печальке жить, приголубив свою обидку.
1: Что будем кушать, мальчики?
2: Я много. Оливье и майонеза побольше. У нас в столовке хорошее оливье давали много.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: задаст им жар.
1: Не знаю. Может, отдых душе устроить? Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду.

una siga trawinkowa. Brzyk, brzyk, brzyk. Kto na nowinkowa? Kto na nowinkowa? Kto na nowinkowa? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым, соверши свет.

0: Выхожу я в путь, открытый взором. Ветер гнет упругие кусты. Битый камень лег по косогорам, желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мокрых долах, обнажила кладбище земли, но густых рябин в проезжих селах красный цвет зареет издали. Вот оно, мое веселье пляшет и звенит, звенит, в кустах пропав, и вдали, вдали призывно машет твой узорный, твой цветной рукав.
1: Стихотворение «Осенняя воля» помечено июль 1905-го, Рогачевское шоссе.

говно. Каждую пятницу я в говно. Каждую пятницу я в говно. Каждую пятницу я в говно. Но каждый понедельник я огурцом. Каждый понедельник я огурцом. Каждый понедельник я огурцом. Но каждую пятницу я в говно. Я менеджер самого среднего звена. У меня есть дети, у меня есть жена. Я работаю в компании «Связь».

тысяч рублей. Их мне хватает на 30 дней. А если в месяце больше дней, то я занимаю 300 рублей. А если в месяце меньше дней, то я экономлю 300 рублей. Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу я в говно. Эй, каждую пятницу я в говно.

Понедельник я огурцом, в пятницу утром я уже рад, что к вечеру буду зверски уж рад, что где-нибудь между 6 и 7 я превращусь в озорную свинью и буду в прусах танцевать макарену, хватать за попец бухгалтершу Лену, кричать ей, что начальник мудло, и получу от охраны в табло, в лужу усну с разбитым лицом. Но в понедельник я опять огурцом. Эй, каждый понедельник я огурцом. Но каждую пятницу я в говно. И каждую субботу я в говно. И еще пол воскресенья я в говно. Но пол воскресенья я огурцом. Чтобы в понедельник быть огурцом. Эй!

0: И привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что спросили?
1: Как пройти в библиотеку?
0: В 3 часа ночи. Идиот.

0: Товарищи!
1: Русские не сдаются!
2: Sin Fuego. Bonne musique.

Диана, Диана была права, мир переменился. Музыка переменилась, и наркотики. И даже мужчины и женщины. Через тысячу лет не будет ни парней, ни девчонок, одни алкаши. И мне это нравится.

Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.

0: Shout out my little G. I didn't see the one thing to be seen again. I want we need a puna, chiak, poo.
1: Зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?
3: Простите, с кем имею честь?
1: Ладыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
3: Усы? Я по-быстрому объясню товарищу, почему Володька сбрил усы.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Да ты снайпер, батя.
1: Ё-моё, ворошиловский стрелок прям.
0: Какие патроны берешь?
2: А какие есть?
0: Обычные, зажигательные.
2: И тех, и тех.
0: Сколько штук?
2: Давай по десятку.
0: Хм, с запасом.
2: А я всю жизнь с запасом живу. Мало ли что. Спички, керосин, хлеб, соль. А теперь вот и до патронов дело дошло. Господи!

0: За ваше здоровье и за мое очко.
1: Госпожа Маринина.
2: Мое очко. Кому хочу, тому отдаю. Пусть господин магистр ответит.
3: Капитан обязан выдирать очко. Я сам яркий.

Австралия, справа, где кусты, наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитана вне.

тоже поприкатила, налетела блажь и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли про то, что

0: красоты.
1: Лепота.

0: Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома?
1: Нет.
0: Простите, а что, совсем никого нет?
2: Совсем никого.
3: Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать, совсем никого. What are you looking at?

ночью снится мне кошмар, что ты раздула самовар, разложила в круг печенье, и как будто невзначай ты вся в сладостном томлении.

0: Идиот!
1: Мать!

0: Сеня, ты уже дошел до кондиции?
1: До какой?
0: До нужной?
1: Нет.
0: Тогда еще по рюмочке.

Я хочу попробовать, Марк. Ты всегда говорил, что это самый главный хит и все такое. Ну, лучше, чем секс. Да ладно тебе, я ведь уже взрослый и сам за себя решаю. Деньги у меня есть.

А сейчас нам хотелось бы познакомить вас с другим молодым человеком, у которого много неприятностей, потому что он всегда и всюду

his name is John C. Faru dan Payaka, Manaku and then.

0: Ну, авиация. За победу.
1: Будем жить, пехота.
0: Ну, могем.
1: Не могем, а могем.
2: Хорошо.

0: Может, бахнем?
1: Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.

Водка. Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада.

0: А в чем сила, брат?
1: А вот в чем. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше.
0: Ну хорошо, вот много у тебя денег. И что ты сделаешь?
1: Куплю всех.
0: И меня?

тот, кто сумеет преодолеть себя и избавиться от боли бытия. Мы были неподалеку от Барстоу, на границе пустыни, когда наркотики постепенно вошли в привычку.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, в тот

Да на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.

Господи. Страшные приливы паранойи. Невыносимые вибрации страха и ненависти гнали меня из этого места. Вон отсюда. Легавые настигали. Я уже чувствовал их зловонное дыхание. Помоги мне в последний раз, Господи. Дай только 5 часов, чтобы оторваться, потом обрушивай свой молот. Только бы выбраться из этой пустыни и избавиться от проклятой машины.

0: Магадан, блядь.
1: Аполитично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честным словом. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
2: А ты не путай свою личную шерсть с государственной.

0: Где Спартак?
1: Не знаю. Где-то по этажам шляется. А ты кто? Может, передать чего?

0: Mbada o o
1: mbada e e
2: mbada e mbada.
3: Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось.

мазнул нас тут как-то коп. Да как спросит вдруг прямо в лоб:

А коп нам такой и говорит: вот, ребята, вам истинный крест. Я сегодня позабыл тест. Не поймать мне вас на крючок. Эх, Алёша, забей косячок. Ну и тут, короче, понеслась.

0: нас тут как-то.
1: А помочь? Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам.

0: Я уже чувствовал действие препарата. Первая волна походила на сочетание мескалина и метадрина. Я подумал, может, пойти поплавать?
1: А теперь большой-большой звук, ликвидирующий крышу всему, что вокруг. Забудьте страдания и всяческих мук. Слово бакалавру естественных наук.

0: Между прочим, где мои 100 грамм за сбитый?
1: Какой 100 грамм, дорогой тебе бочка? Ча-ча-ра-та-ча-ча, понимаешь?
0: Я не пьющий, но дело принципа.

На каждом шагу слышишь Комарова, Комарова. Что, других городов нет? Вот я, например, из Сызрани.

0: Schnappi Schnapp.
1: Здорово, Вечный. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклевывается.

никогда не пей эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента.

сердце зажали в тиски. Мне навязывали идеалы, которые я сейчас рву на куски. Меня заставляли молиться купюрам и тем, кто на них. Пытались заставить учиться войне, но я им доказал, что я псих. Мне надоело жить в королевстве кривых зеркал. Я предпочитаю карабкаться вверх, чем сидеть у подножия скал. Я умываю руки, я ухожу на покой. Я думал, что я партизан в Вавилоне, но я воевал сам с собой. Имеет ли смысл бороться с машиной, ведь в ней роль деталь, а став

покой. Я думал, что я партизан в Вавилоне, но я воевал сам с собой. Имеет ли смысл бороться с машиной, ведь в ней роль деталей остается.

Если еще есть кто-то живой, если кто-то выжил, я могу дать вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки.

Ночные новости, Джереми Факсман из «Убежища». В каждом клубе по-своему. В «Убежище» это дело шефа. У него есть команда пацанов, задвигающих «Е» клубящей публики. На этом деле он зашибает больше всех. Его пацаны зарабатывают лишь пару фунтов на каждом колесе. Пацаны также смотрят за тем, чтобы не было посторонних дилеров. Если они заметят левого «Е-дилера» на своем веб-сайте, они сообщают вышибалам. Вышибалово хватают, отбирают товар и вышибают его с физическим предупреждением. «Е» переходит к пацану, который загоняет его ребятам в клубе. «Как тебя зовут? Что ты принял? Да тебе не сдал Лазаров, надежно как трах».

0: Ах, это ты.
1: Привет. Пошел мимо. Дай домой зайду.
0: Ну, иди. Шел и иди. Мимо.

Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.

ставь, что хошь, отдам. Кто подъехал к воротам? Вот добыча привалила. Что угодно, сударь, вам

Я был один. В Лас-Вегасе. Погряз в наркотиках. Ни денег, ни статьи. И в довершение ко всему, огромный гостиничный счет.

0: тихо!
1: Что?
0: Этот Василий, либо Борисий, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла.

0: Что?
1: Слышу тебя.
0: Камера?
1: А я думал, сова.
2: После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А это странная фраза. Собака — друг человека. Странная, если не сказать больше.

Настоящее исчезло. Фантазия — это часть реальности, и мы отключаем тормоза. Мы думаем ясно, и в то же время не думаем вообще. Это хорошее чувство. Мы перестаем пытаться все контролировать. Теплый поток химикатов внутри нас. Мы колышемся. Это что? Повреждение мозга? Мы забываем всю боль нашей жизни. Мы хотим отправиться еще куда-нибудь. Люди больше нам не угрожают. Вся наша неуверенность испарилась. Мы в облаках. Мы широко открыты. Мы люди космоса на орбите вокруг Земли. И мир выглядит прекрасным оттуда. Мы нимфолептики, жаждущие несбыточного. Мы рискуем благоразумием ради моментов кратковременного просветления. Так много идей, так мало памяти. Последняя мысль погибает от предчувствия следующей. Нас захватывает все поглощающие чувства любви. Мы плывем в унисон. Мы вместе. Я хотел бы, чтобы это было настоящим. Мы хотим вселенского уровня общности, где бы нам было комфортно со всеми. Мы в ритме. Часть движения. Движение побега. Мы машем на прощание. В конце концов, мы всего лишь хотим быть счастливы. Да. Да. Постойте, о чем это, блин, сейчас говорю?

Баря, Баря, все, Баря, отойди, Баря. Баря, Баря, Баря. Баря! Баря, Баря, Баря, Баря, Баря, все, Баря. Барька, Барька. Баря! Баря, блядь! Бабушка, Баря, Баря, Баря, Баря! Баря, бляха-муха, бабушка, Баря! Бабушка!

Консервация времени. Это наш девиз. Но мы его закрыли. Потому что ты не оправдал мое доверие. И ты тоже не оправдал мое доверие. Я распускаю. И сам распускаюсь. Упасть и подняться. Нет, лежать, раз упал. Дорогие мои, прощайте. Я был с вами. Теперь меня с вами не будет. Братцы!

поет на свете Винни Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да!

Паника. Стали подниматься мурашки по спине, как первые симптомы наркотического кайфа. Весь ужас реальности стал доходить до меня. Yeah.

0: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
1: Если я встану, ты у меня ляжешь.

0: Шакал я паршивый. У детей деньги отнял. Детский сад ограбил.
1: Какой культурный нашелся, а? А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял, не был паршивым.
0: То бензин, а то дети.

пор он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует.

0: Ладно, у меня есть идея. Но это останется между нами. Мы заключим соглашение. Все очень просто. Хотя нет, больше, чем соглашение.
1: Что, пари?
0: Договор. Деньги ни при чем, это важнее любого пари. Фишка в следующем. До окончания школы мы все должны трахнуться.
2: Старик, ты думаешь, я не пытался кому-нибудь сунуть?
0: Вспомни, как ты ходил качаться. Тебе нужны были напарники, чтобы страховаться, чтобы тебя поддерживали. То же самое мы сделаем теперь друг для друга. Мы будем следить, чтобы никто не сошел с дистанции. Порознь мы не уверены и робки, но вместе мы властелины своей половой судьбы.
3: Стиль тигра хорошее кунг-фу, но наш стиль дракона его победит.
4: Ребята, Шаолинь, мастера Востока и Запада, объединяйтесь. Деритесь и узнаем, кто сильнее.
0: Ребята, это же просто фердипердозно. Речь идет о нашей мужской чести. Мы должны отстоять себя сейчас. Наши члены не будут больше вяло висеть без дела. Мы будем бороться, и каждый должен бросить хоть одну палку. Это наш день. Пробил наш час. И поверьте, мы не будем покорствовать судьбе, которая обрекает нас на воздержание.
4: Согласен. Да.
0: Мы сдвинем горы. Мы теперь сильные.
5: Давно пора.
0: Мы все трахальщики.
6: Да!

0: Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл.
1: Ты забыл сказать «пожалуйста».

0: Меня опять терзают смутные сомнения.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, сейф.

0: заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи.
1: Куда идем мы с Пяточком?
2: Большой, большой секрет!
1: И не расскажем мы о нем,
2: у нет, и нет!

для слабых душ далека дорога твоя. О, прерия, прерия, великая даль, индейские перья, английская сталь, тяжелая плата, смешная цель.

быстро едешь, раньше помрешь. Тише едешь, вряд ли доедешь. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть. А что будет дальше, поймешь. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть. А что будет дальше, поймешь. О, прерия, прерия великая даль, индейские перья, английская сталь.

Бетцева. И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета. Вот такие дела. Впереди еще полпути, позади уже полдороги. Помолись богам, сколько есть их там, впереди еще полпути. Помолись богам, сколько есть их там, впереди еще полпути. О, прерия, прерия, великая даль, индейские перья, английская сталь.

0: весело, и, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета. Вот такие дела.
1: Какое небо голубое!
2: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко

Представьте себе, все репортеры собрались в бильярдной, где играет наш Томми. А я, между прочим, Полу Ньюману 100 очков вперед дам. И до моего загара ему, ой, как далеко. Итак, решающий удар турнира. Я в черном, а он сидит в углу, весь в дерьме, будто из задницы вылез. Потом встает и подходит ко мне. Мысленно он меня уже отодрал. И смотрит так, прищурясь, прямо в глаза, будто говорит: «Ну выходи, и поквитаемся». Но вы же меня знаете, я не прост. Я не люблю, когда мне в морду плюют. Короче говоря, к вечеру я схватил крупный куш, а он остался с хреном в кулаке. Что и требовалось доказать. Поквитались, в общем. Так что этот гаденыш удумал? Опять стал на меня тянуть. Поставил свой стакан, повернулся и пошел прочь. И, само собой, после этого... игра была моя.

0: ночь пройдет.
1: А почему едет он, а не я? А?
2: Два места у нее было, два.
1: Так а почему он? Да почему? Почему не ты, Сава? Почему именно он? Так почему? А я что, совершеннолетний, что ли? Какого хера я стал совершеннолетним? Когда, блядь? А я когда поеду в Египет, блядь, а?

0: Вот должна быть возвращена, легализована. Война должна быть запрещена. Война должна быть запрещена. Война должна быть запрещена. Война должна быть запрещена.
1: А компот?

0: И вино вы пьете в вашем телячьем возрасте совершенно напрасно.
1: Я больше не буду пить.
0: Трепать.

0: Pioche then. I pioche, I pioche, I pioche, I pioche. Все пропили. Думаете, что? Кончилась Россия, да?
1: Во! Во! Вот тебе! Боитесь чего-то, да? Спасения не ищете? Что вы в ней нашли?

Ручки, ручки выше! От всей души поздравляем наших друзей, группа «Мираж», и, конечно же, вас с такой замечательной встречи. С большой радостью и с огромной любовью для вас поет свою песню группа «Нэнси! Нэнси!»

0: но целую. А когда я ее обнимаю, я друзей всегда вспоминаю. Спасибо! Спасибо! Мы вас любим! Пока!
1: Проснись, Нео.

Единственный выход — продолжать в том же духе и плевать на все. Нанизывать одну беду на другую. Высыпать их все в ложку и растворять в капле желчи, а потом вкалывать в гниющую, зловонную вену снова и снова. Снова и снова вставать, выходить, воровать, грабить, обманывать людей. И постепенно продвигаться к тому дню, когда все пойдет прахом. Потому что сколько ни пичкай себя этой дрянью, сколько ни воруй, тебе все мало. Сколько ни грабь, ни обдуривай, каждое утро чувствуешь необходимость встать и начать сначала.

Помет – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. Помет. Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет.

А люди, а? Идиоты, блин. Всему верят, что им по ящику сливает. И все, что им скажут, сделают. Сами думать нифига не хотят. Эх, встряхнуть бы их нехило, чтоб гляделки открыли.

Только пройдись и встань, лет 17 тебе вроде. Ты прекрасна при народе, словно трепетная лань. Сколько милых и манящих и фон...

панически трясутся и с улыбкой на устах. Мимо рук моих несутся в чьи-то там объятиях.

Руки на столе держи. Вот так. Там глушитель. Я на крючок надавлю, яйца твои на пол упадут. Что страшно? Когда Костя убивал, не страшно?

0: милицию.
1: Положь трубку.
0: Чего?
1: Положь трубку.
0: Чего? Чего положь?
1: Трубку.
0: Не положу.
1: Ложи трубку.
0: А почему это?
1: Ложи трубку, я тебе говорю. Тихо. Положи трубку!
0: Тихо, тихо.
1: Задавлю, шляпа!
2: Где демоны?
3: Ой, да!

0: Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии и взрыва.
1: Так уже подтвердили?
0: Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала.

Как-то утром на рассвете поезд рельсы потеряет, вспыхнет зарево в колодце, хрустнет веточка во враге, порвутся штаны от широкой походки, не понадобится больше припасенные харчи.

Когда сидишь на игле, у тебя только одна забота — шерифа. А стоит от него отказаться, сразу появляется множество проблем. Нет денег, тебя ломает, есть деньги, надираешься, как скотина. Не достал дозу, не поехал в рай. Достал, как бы не отобрали. Еще наваливаются неоплаченные счета, пища, футбольная команда, которая вечно продувает, людские взаимоотношения и прочие заботы, о которых совершенно забываешь, когда всерьез сидишь на игле.